Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Pop. Big.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

Добро пожаловать в Российскую империю перед Рождеством. На дворе начало 20 века. Улицы городов освещены, входы в магазины украшены, в витринах лежат подарки и сласти, извозчики вплели ленты в гривы лошадей, а на улице у всех, у суровых рабочих, у крестьян, приехавших на заработки, у прислуги, у чистой публики, и у детей, и у взрослых, у всех на лице и в глазах предчувствие праздника и Нового года, который точно должен быть лучше предыдущего. Рождество — это один из двух главных праздников в году в империи, вместе с Пасхой. И даже самые суровые сердца в этот день смягчаются. Сегодня мы прогуляемся по улицам городов и деревень, побываем в магазинах с подарками и на елочных базарах, зайдем в церковь на службу и на детскую елку, посидим на праздничном обеде, совершим официальные визиты и погадаем.

городах рождественская суета начинается примерно за 2 недели до праздника. Главные задачи – это купить елку, елочные украшения, подарки и угощения к столу. Отправляемся за покупками и начнем с украшений. Многие магазины предлагают украшения на елку. Во-первых, картонажи. Это такие объемные картонные игрушки, всякие лошадки, звезды, сосульки и так далее. Можно было купить уже готовые или вырезать и склеить фигурки самим, дома с детьми. Картонажи – это самые популярные украшения. Но помимо них, что еще вешают на елку? Вешают хлопушки, золоченые орехи и просто любые фрукты, конфеты, пряники, а также свечи в специальных подсвечниках. И да, пожары бывали нередко, и обычно поэтому рядом с елкой стояло ведро с водой, чтобы затушить пламя. Еще елки украшались ватой, как снегом. Иногда вату посыпали бертолетовой солью, чтобы она сверкала, прям как снег. Кстати, продавалась даже невоспламеняющаяся вата. Сверху вешали серебряный золотой дождик, гирлянды из бумажных флажков и бус, а ствол могли оборачивать цветной бумагой или материей. Стеклянные шары, популярные сегодня, только-только начали появляться, и они были довольно дорогие. Но вообще елочные игрушки часто делали сами. Примерно за неделю до Рождества дети с родителями или с гувернантками начинали готовить украшения. Клеить заказанные картонажи и делать свои гирлянды из цветной бумаги. Или, например, вырезать из журналов цветные картинки и склеивать их и делать гирлянды из них. Хотя тогдашняя пресса сетовала, что вот эти вот посиделки с детьми, когда игрушки на елку делали самостоятельно, постепенно уходят в прошлое. Проклятый, короче, капитализм наступил. Цитата. «Бонбоньерки, стеклянные шарики, звезды из фольги, мишурный блеск, хлопушки с сюрпризами и прочие украшения уже сверкают в окнах магазинов. Все готово, склеено, сделано. Остается только развесить по зеленым веткам. В былое время, однако, елочные украшения приготовлялись несколько иначе. Дома золотили орехи, наклеивая сургучом на них розовые листочки. Дома фабриковались картонажи. И надо сознаться, что эта подготовительная работа была настоящим праздником. Сколько смеха, веселья, хлопот. Изводились целые листы картона и баночки гумиарабика, липко пристававшего к пальцам». Да, раньше было лучше, раньше было лучше, раньше было лучше. Ну, извините, на дворе новый век. Ладно, украшения готовы, теперь едем за елкой. Кстати, крестьяне, вплоть до революции елку в избе не ставили и не украшали свои дома еловыми ветками. В деревне эта традиция начала появляться только на западных окраинах империи, где было сильно католичество. Но мы отправляемся на елочный базар. Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, лес елок. На театральной площади бывало лес. Стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках, будто волки, право. Костры горят погреться, дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачики горячи, с медом, с имбирем, душисто, сладко. Берем мы с вами сбитень, к нему берем калачик. Калачик, кстати, замерзший, прям ледяной, но мы его макаем в горячий сбитень и так едим потихоньку. Выбираем елку по разлапистей и несем домой. Еще есть лакшери-вариант. Готовые дизайнерские елки, заранее украшенные фонариками, игрушками, а также пряниками, пирожными, конфетами и прочими сладостями. Причем собственного производства. Вот такие елки, например, продавались в кафе-ресторане «Доминика» в Петербурге и стоили очень дорого, от 20 до 200 рублей. Теперь надо закупиться едой для стола. Перед Рождеством на городские рынки тянулись целые вереницы саней из пригородных деревень. Везли птицу и рыбу, дичь, свинину и говядину, мороженую ягоду, сушеные грибы. Рынки просто были завалены мясом. Мясо так важно для рождественского стола, потому что перед Рождеством идет 40-дневный пост, и люди ждут, когда можно разговеться. А что еще надо купить? Шоколад и конфеты, конечно, вина и коньяк. В магазинах того времени не бывает ценников, и обычно, не торгуясь, ты ничего не купишь. Но в последние дни перед праздником продавцы настолько уже измучены, что торговаться не хотят. Просто хочешь – бери по нашей цене, не хочешь – иди к другому продавцу, у нас времени на тебя нет. Так, к столу закупились, теперь подарки. А подарки на Рождество дарят
не то чтобы какие-то выдающиеся, довольно простые. В образованных семьях часто дарят книги, бумагу для писем и конверты. Вот, например, из дневника Татьяны Найденовой, девушки из богатого и вообще довольно знаменитого купеческого рода. Вот она пишет о том, как ходила с мамой за подарками. «Нате я советую всего Чехова, Марине просто деньги, Шуре французскую книгу, мне какой-нибудь журнал, Васо чашку, а Лёле никак не могу придумать, она просит книгу, а я не знаю подходящей». Совсем маленьким детям дарили, конечно, игрушки, кукол или солдатиков, или сабли. А для взрослых, кстати, в начале века стали популярны всякие тупые приколы, типа флакона духов для тещи, у которого открываешь пробку, и тебя обливают водой с головы до ног. Или такая бутоньерка, из которой выпрыгивает чертик на пружине. Очень смешно, очень. В последний день перед Рождеством улицы, наконец, стихают. Если за неделю до праздника хорошая елка может стоить 3 рубля, то сейчас их сбывают за 10 копеек, лишь бы продать. Наступает сочельник.

Ночь на Рождество считалась волшебной. Всматривались в небо, чтобы увидеть первую звезду, но и после первой звезды разговеться было нельзя. В ночь ели праздничную кутью, пшеничную кашу с сухофруктами. Если были деньги, то могли и рисовую есть. Добавляли туда все, что можно было: орехи, ягоды, мак, мед. Затем ложились спать. Да, Рождество не праздновали ночью. Рождество — это праздник дневной. И на всеночную тоже ходили редко, а вот с утра вставали пораньше, чтобы пойти на заутренню, и только после службы можно было уже разговеться. В целом, вообще в начале века в городе уже не сказать, чтобы все прям постились. Крестьяне, мещане, купцы, да, постились, а вот образованный средний класс, дворяне, не особо. Причем это тоже уже примета времени. Старшее поколение дворян возмущалась нравами молодежи, которая и сама с позаранку не встает на службу, и детей не ведет туда. Но если вы шли в церковь, то после службы можно было, наконец, разговеться. И после завтрака наряжалась елка. Где-то елку наряжали родители в ночь перед Рождеством, чтобы дети утром видели уже нарядное деревце. Но вообще, по воспоминаниям, чаще это происходило как раз в Рождество, в первой половине дня. А иногда даже вообще после Рождества на святочной неделе. Все дело в том, что популярность елки постоянно возрастала в течение всего XIX века, а церковь, как могла, боролась с этой западной явно опасной модой, рекомендуя ни в коем случае не устанавливать этот языческий немецкий символ в пост, то есть до 25 декабря. И по возможности не ставить елку в Рождество, ставить ее попозже. А лучше всего никогда. Никогда вас устроит. В начале Первой мировой войны Священный Синод вообще на фоне борьбы с немецким засильем прямо назвал елку, цитата, «вражеской немецкой затеей, чуждой православному русскому народу», и призвал от нее отказаться совсем. Ну, естественно, без особого успеха. С другой стороны, были, конечно, такие воцерковленные патриоты и поборники скреп, которые дома у себя елок не ставили и детей своих в гости к другим на елку не пускали. Но, в общем, борьба с елками проходила без особого успеха. Чаще всего елку ставили утром 25 числа, причем дети редко допускались до наряжания елки. Анастасия Цветаева, например, младшая сестра поэтессы, писала: «Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы и прислушивания сверху из детских комнат к тому, что делается внизу. Запахи поднимали дом, как волны корабль. Одним глазком в приоткрытую дверь мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемываемых накануне, десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок». Затем, когда елка была уже наряжена, с разрешения родителей детей, наконец, пускали в гостиную. И только тогда дети видели елку, подарки и стол. Подарки до революции не приносил ни Дед Мороз, ни Святой Николай. Подарки дарили родители, и дети это знали. И да, происходило это днем, потому что Рождество — это праздник дневной, светлый, радостный и, по большей части, детский. Опять же, в западных губерниях, где было сильно католичество, там действительно подарки мог приносить Святой Николай, в частности, в Украине, но в основном нет, подарки дарили родители. В больших семьях любили при раздаче подарков играть в такую игру. Подарок заворачивался в несколько слоев бумаги, и на каждом слое подписывалось имя чье-то. И вот ты берешь как бы этот подарок чей-то, разворачиваешь первый слой, видишь там имя, передаешь подарок тому человеку, чье имя написано. Этот человек разворачивает следующий слой бумаги и так далее, пока, наконец, подарок не дойдет до получателя. Дети в ответ иногда дарили родителям свои поделки, вышивку, например, или рисунки. Но чаще всего читали стихи или пели рождественские песни. Не знаю, кстати, вставали ли при этом на табуреточку, но традиция читать стихи была. А если дети, например, учили иностранный язык, что в образованных богатых семьях случалось просто повсеместно, то читали стихи на вот этом иностранном языке. Играли в разные шарады, анаграммы, и в награду получали орехи и конфеты. Еще дети могли поставить спектакль, например, или маленькую сценку. Играли в настолки тоже тогда уже были. Или сразу играли в новые игрушки.

На этом Рождество заканчивается. И начинается святочная неделя, и она будет проходить до самого крещения. Это время всеобщих гуляний и хождений в гости, а еще разных древних обрядов. Первый из которых каледование, или овсеньканье, или христославие. В разных областях это называлось по-разному, но суть примерно одна и та же. Группа людей ходит по домам и поет колядки, специальные песни, которые по своей сути вообще-то похожи на заговоры. В них славят хозяев дома и желают им богатого урожая, приплода, хорошей женитьбы, детей и еще славят Христа. А за это хозяева давали каледующим дары. Самая проработанная традиция каледования была в Украине. Там и больше песен использовали, и сам ритуал был более проработан. Мужчины и молодые парни собирались вечером в хате опытного колядника. Он знал весь ритуал и песни и водил за собой всю группу. У каждого в группе была своя роль. Люди носили маски и костюмы животных, и у одного из колядников был мешок для даров. И ходили в темноте до самого рассвета, переходя от дома к дому, по дороге танцуя, звеня колокольчиками и запевая песни. Подходили к дому, и старший колядник спрашивал разрешения у хозяев, можно ли им колядовать и будут ли дары. И если хозяин разрешал, то колядники славили дом и хозяев, и им за это выносили подарки, обычно еду, например, орехи или сало, но главным подарком был специальный святочный хлеб. Или могли еще даже домой пригласить угоститься. В России часто ходили вовсе неряженные, в обычной одежде, и часто дети. Ну, дети, понятное дело, колядовали днем. Это все отличалось от губернии к губернии. Причем крестьяне все понимали, что происходит какой-то ритуал, обряд, особенно если колядующие были ряженными. Ну, то есть я имею в виду, что это дело вообще-то не очень богоугодное. Церковь веками пыталась подмять эту традицию под себя, и где-то процессии колядников ходили чинно, носили перед собой Вифлеемскую звезду и не кривлялись, но по большей части все это было супер по-язычески. Так что в некоторых областях колядников ни за что не пускали в дом, а дары подавали через особое окно. И даже колядки были вот такие, например. «Коляда-коляда, подавай пирога, блин да лепешку в заднее окошко». Участие в колядовании было делом рискованным, ну то есть ты участвуешь в языческом ритуале. Так что во многих местах после колядования колядников ритуально обливали водой для очищения. Или же они сами прямо окунались в прорубь. Ну, ритуальное очищение в проруби под конец святок на крещение – это вообще всем известный ритуал. Но это еще не все. Были еще святочные гадания. Причем, если вообще гадания на святке были у всех восточных славян, то вот песенные гадания только у русских. По большей части гадали девушки, чаще всего подруги, но бывало, что гадали довольно большой группой, до 40 человек. Сами гадания проходили так. За певалой обычно выступала вдова или сваха, или просто женщина в возрасте. И сначала под особую песню собирались предметы от каждого участника гадания, чаще всего кольца. Они собирались в блюдо, блюдо накрывалось платком, затем пели песни, славящие хлеб, а потом начинались песни-предсказания. Эти песни называют подблюдными. И под эти песни нужно было вынимать наугад предмет. О чем поется в этот момент в песне, то, получается, и сбудется. Ну вот, например, вы вынете свое кольцо под песню. «Ходит рыжичек по лесу, ищет рыжичек рыжее себя». Это значит, что замуж вы вряд ли выйдете в этом году. Придется поискать жениха. Или, например, «Идет смерть по улице, несет блин на блюдце. Кому кольцо вынется, тому сбудется. Скоро сбудется, не минуется». Ну, тут понятно, что под эту песню лучше свое колечко не вынимать. И да, Егор Летов в своей песне про дурачка использовал именно эти гадальные песни. Помимо песенных гаданий было еще, конечно, множество других. Например, на расплавленном воске или гадание с вызовом сна просуженного. Для этого перед сном в четверг вечером надо дождаться, когда на небе появится 7 звезд, и произнести: «С четверга на пятницу смотрю на семирятницу, пятница-пятница, кто любит, пусть приснится». Ну, у этого заговора много было вариантов. Гадали с кольцами, с валенками, с подслушиванием чужих разговоров, с первым встречным. Гаданий было миллион. Кстати,
Если вы сами знаете какие-то гадания или сами гадали в детстве, заходите в соцсети подкаста, расскажите про ваши. Очень интересно почитать.

городе во время святок тоже времени не теряли. Образованная часть общества не гадала. Но это было время поездок в гости и елок для детей. В святочную неделю было принято посещать всех важных для тебя людей, начиная с родственников и начальства и заканчивая просто разными полезными, богатыми и влиятельными людьми. Традиция предписывала отдать дань уважения таким людям. Причем совершенно не обязательно было засиживаться, достаточно было просто заглянуть на 10 минут, поздравить с праздником, поблагодарить за помощь и поддержку. Если хозяина не было дома, то можно было просто оставить визитку, чтобы хозяин знал, что вы про него не забыли. В продаже были даже готовые открытки письма, например, вот такое. «Милостивый государь, поздравляю вас с Новым годом, от всей души желаю вам всего хорошего в жизни и молю Бога о продлении ваших дней, с продолжением которых, несомненно, связано и мое собственное благополучие». Да, прям вот так вот прямолинейно. Никто не стеснялся прямолинейности, наоборот. Ну да, а богатый влиятельный человек, в свою очередь, все святки непрерывно принимал гостей и еще, знаете, считал. Этот пришел, а этот что-то не пришел. Он что, меня не уважает? Нехорошо, надо запомнить. А для детей проводились елки. Разные учебные заведения, например, Института благородных девиц, устраивали для учениц представления с раздачей подарков. Благотворительные общества организовывали елки для детей из бедных семей. Или вот, например, из дневника Николая II. Отправились с Алекс в женское ремесленное училище, где была устроена елка. Алекс раздавала девочкам подарки, пока другие пели. Училище производит отрадное впечатление. Видно, что дело идет как следует. Вообще, в то время слово «елка» использовалось в значении «рождественский праздник». Ну, то есть, вот когда 25 числа устраивали вот этот вот праздник для детей с раздачей подарков, играми, стихами и представлениями, это все и называлось «елка». То есть, приглашали друзей или родственников не на Рождество и не на празднование Рождества. В дневниках мы просто постоянно видим записи типа «Мы пригласили родственников на елку». Для детей устроили елку. На боевых кораблях офицеры разыгрывали елку. В полку для солдат жгли елку. То есть этим словом как раз назывался сам праздник. Изначально он был только семейным, в день Рождества. Но в начале 20 века уже было принято устраивать елки и для других. Для соседей, для друзей, для бедных детей, для учеников. Это проходило не только в Рождество, а во время всей святочной недели. А в Советском Союзе с его гигантоманией уже начались кремлевские елки. Но, кстати говоря, не сразу, потому что сначала с елками боролись. В смысле, не с деревьями, а вот с этим вот празднованием, потому что это же религиозный праздник. Получается, Советский Союз в этом смысле исполнял заветы Священного Синода. Помните, он же тоже с елками боролся. Кстати, раз уж зашел разговор о благотворительности, у подкаста «Закат империи» есть Boosty и Patreon с дополнительными материалами для вас. А еще там выходит эксклюзивный исторический подкаст «Братислава», только для подписчиков. А еще есть закрытый телеграм-канал с бонусами уже от студии «Либо-либо». И вот как раз на этой неделе в этом телеграм-канале мы вместе с главным редактором студии, с Андреем Борзенко, будем обсуждать, как рассказывать об истории доступно и интересно, и при этом не врать, и будем отвечать на ваши вопросы. Еще у нас есть мерч, или вы просто можете нам безвозмездно задонатить. В общем, все предложения наши можно посмотреть по ссылке в описании. Если вам нравится «Закат империи» и то, что мы делаем в студии, то оформите, пожалуйста, подписку. Это будет нам лучший подарочек на Новый год.

Святочная неделя заканчивалась на крещение. Но ближе к ее концу был еще один праздник, который все больше и больше начинал завоевывать популярность. И это Новый год. То есть, да, до революции Новый год был после Рождества. Ну то есть, вообще-то Рождество во всем мире всегда празднуется в один и тот же день, с 24 на 25 декабря. И сейчас в том числе, и в России тоже. Просто в России он празднуется по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. Мы сейчас живем по григорианскому, и поэтому старое 25 декабря приходится на новое 7 января. А до революции все жили по старому стилю, и поэтому Рождество справляли 25 декабря, а Новый год в ночь на первое. И да, таким образом получается, что в Европе и в России Новый год и Рождество справляли в одни и те же даты, но в разное время, потому что календари отличались. Короче, к Новому году. Новый год — это новый модный современный праздник. Его справляют только в городах, и далеко не все, потому что рабочие, крестьяне, мещане, купцы его вообще не празднуют. Это обычный день. Новый год — это праздник для вестернизированной элиты, которая справляет его по примеру из Европы. И вот Новый год как раз праздник ночной. Новый год, как и сейчас, встречают в полночь и делают это чаще всего не дома. Потому что если Рождество — это праздник семейный, детский, то Новый год — это праздник скорее для взрослых. Его можно встретить и дома с друзьями и шампанским, а можно поехать в ресторан или клуб, где будет подготовлена специальная программа с хором, с танцами. Может быть, с кем-то познакомиться. Вот у Льва Косиля в «Кондуите и Швамбране» главный герой, мальчик, переживал. Кончался 1916 год. Шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что Новый год – это совершенно не детский праздник, и надо лечь спать в 10 часов, как всегда. А я желаю вам в новом году, чтобы он был лучше, чем предыдущие 4. Планочка, честно говоря, не очень высокая. Чтобы кончились войны, чтобы мы все нашли дом, чтобы все, кто далеко друг от друга, встретились. А еще присоединяюсь к словам Ани Алендорф, выпускницы Мариинского института благородных.

от Империи студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек – Ксюша Абросимова, редактура – Катерина Серебренникова, звук – Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами – Юлия Стреколовская. С наступающим Новым годом! До встречи в Новом году!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. В течение тех уже почти полутора лет, что работает подкаст «Закати сцену», мои гости и я много говорим о фестивале «Любимовка». И в наших выпусках много звучат фрагменты читок на фестивалях «Эхо Любимовки». Сегодня у нас особенный выпуск, с которым начинается совершенно новый этап сотрудничества между «Любимовкой» и «Радио Сахаров». И связано это с тем, что 22-го года у «Любимовки» начался совершенно новый жизненный этап, и об этом стоит напомнить. С началом полномасштабной агрессии, которую Россия ведет против Украины, многие российские театральные профессионалы покинули страну. Фестиваль «Любимовка» в 22-м году прошел в Алматы. После этого во многих городах мира прошли фестивали «Эхо Любимовки». Это читки пьес основной и внеконкурсной программы фестиваля. К времени нашего сегодняшнего разговора «Эхо Любимовки» прошло десятки, если не больше, городов от Гранады до Тель-Авива, и «Эхо» не намерено останавливаться. Но сам большой фестиваль «Любимовка», где показываются и обсуждаются все пьесы, победившие во всех конкурсных программах, в прошлом 23-м году не проходил. Это было не единственное изменение. За это время сменился арт-директорат «Любимовки», он стал коллективным, и сейчас «Любимовкой» руководят 4 человека. В этом году «Любимовка» состоится, но она переехала в онлайн, и площадкой для читок основной программы и обсуждений этих читок станет как раз «Радио Сахаров». Сегодня первое обсуждение основной программы, шорт-листа пьес, которые были отобраны в конкурсе 2023 года. Наши гости – Елена Гордиенко и Зухра Яникова, арт-директриса «Любимовки». Зухра Яникова – драматург, писательница. Ее пьесы были поставлены на сценах в Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Алматы. Многие ее работы были отмечены в международных конкурсах и фестивалях. Елена Гордиенко – исследовательница театра, переводчица. Она была куратором «Эхо Любимовки» в Париже в 22-м году. Мы начали наш разговор с главного и неизбежного вопроса. Драматурги, как и зрители, как и все люди, проживают и рефлексируют войну по-разному. Эту тему невозможно обойти. Но есть ли разница в том, как это происходило в текстах, победивших и поданных на «Любимовку» в 22-м и 23-м годах?
1: Я тут действительно скажу, что, конечно, темы 22-го года никуда не ушли, даже больше. Но мы действительно видим, что пьесы, которые отобраны были в 22-м году, там был язык в каком-то смысле гораздо прямее. Это был такой шок, который очень нужно было быстро схватить и описать. И сейчас мы видим очень много такого непрямого языка. Причем это совершенно не обязательно какой-то эзопов язык, потому что мы, конечно, понимаем, что на «Любимовку» и шлют те тексты, которые будут прочитаны в наших условиях скорее за рубежу. Да? То есть тут нет задачи обойти внутри российского цензора. При этом есть задача отразить мир, который кажется сюрреалистичным. Конечно, это важно, чтобы пьесы, да, которые очень четко и тонко фиксируют время, их лучше читать сразу. То есть в этом смысле у меня иногда бывает ощущение даже от пьес 23-го года, что ты читаешь уже какой-то исторический слеп, что уже немного время изменилось.
0: Одна из участниц нашего разговора, Зухра Яникова, не только арт-директриса «Любимовки», но и авторки пьесы «Нежить», попавшей в шорт-лист 23-го года. Поэтому она может описывать ту ситуацию, о которой мы говорим, с разных точек зрения.
2: Я в первую очередь буду говорить от своей арт-директорской идентичности. У нас миссия, чтобы все дошло до сцены. Вот, и мы понимаем, что это не российская сцена, это зарубежная сцена, и «Эхо» — это такой проект, который нам помогает давать голоса авторам. То есть неважно, сценичен текст или нет, мы будем делать все возможное для того, чтобы текст прозвучал, был переведен. Это наша такая флагманская идея сейчас. Со стороны автора Во-первых, я не буду говорить от лица всех авторов, но я сама, как писательница, как драматург, я очень эгоистична. Я вот не думаю никогда ни про режиссеров, ни про аудиторию, как это будет ставить, и даю себе возможность проявиться. Мне задали вопрос, о чем ты хочешь писать, и я ответила, что я хочу отразить то, что сейчас происходит в России, то, как я сейчас ощущаю Россию. И я назвала это инфернальным мифом. И уже дав такую характеристику своему тексту, я поняла, что в России он не прозвучит. И это добавляет вольности определенной, добавляет возможности искать. И в этом смысле возможно, что я не одна проживаю эти процессы. Но для меня это значит, что я воспринимаю драму, драматургию как основу театральной деятельности. И если драма кажется не сценичной, на мой взгляд, как драматург, то сцене стоит меняться. Вот я очень текстоцентрична в этом смысле.
0: То, что делает сейчас Любимовка, впечатляет. Но при этом у меня есть ощущение, что фестиваль замахивается на неподъемную задачу – показать тексты, которые трудно поставить. И, возможно, не только потому, что авторы не рассчитывают увидеть свой текст на сцене из-за цензурных ограничений, но и потому, что само понятие театрального текста кардинально меняется.
1: На Любимовке, в принципе, всегда было много экспериментальных текстов. И это было всегда раздвижение рамок того, что есть такое драматургия. То есть люди спорили, конечно, это драматургия или нет, но это было совершенно нормально для Любимовки. Годы существования программы экспериментальной драматургии, в которой в идее было, что это будут такие пьесы, которые вообще непонятно как ставить, они очень сильно повлияли, в том числе вообще на восприятие того, а что есть такой драматургический текст, который вообще, и который можно отослать на Любимовку, который можно читать. И, конечно, уже последние действительно несколько лет, да, то есть совсем не только два, ну, многие и теоретики говорят о том, что есть чуть ли не отдельный жанр пьесы для читки. И это на самом деле не обязательно связано с какими-то политическими установками. Конечно, здесь получилось такое наложение, да, что вот очень важная свобода высказывания, она накладывается на то, что ты не то, что мы, Любимовка, теперь такие думаем, ну, мы вообще не думаем про сцену. Да, но это действительно как будто бы сейчас не является задачей номер прямо так вот один, да, вот первое, что мы должны делать, это искать, в какие театры отправлять пьесы. Нам важно действительно дать скорее прозвучать этим голосам и дать возможность авторам отправлять куда-то свободно написанные тексты. Потому что то, что мы видим, даже следя просто за контекстом внутрироссийским, и что нам говорят иногда сами авторы, да, что, в принципе, экспериментальная драматургия становится менее нужна внутри. При том, что в России было все скорее хорошо. Современные режиссуры, современная драматургия, то есть как раз молодые режиссеры очень часто шли навстречу вот такой вот странной драматургии, которая не совсем конвенциональная пьеса, да, и делали что-то очень новое и интересное. То есть это совсем не везде есть, но тем не менее. И мы видим, что сейчас вот как раз с этим движением к эксперименту становится внутри сложно. Но ведь драматурги хотят продолжать писать, им важно, чтобы это можно было кому-то показать, по крайней мере. Да? А дальше уже действительно наша задача максимум, наверное, да, показать это настолько, чтобы дальше с этим что-то произошло. Это все не только потому, что для сцены это не хочет писаться, потому что, в принципе, драматургия сегодня – это, мы иногда говорим прям так, да, что это не пьеса, это текст для театра. Да, и это, в общем, тоже такой жанр, да, это как раз такая свобода авторского высказывания, когда уже режиссер будет придумывать, что с этим делать, но сам автор не обязательно должен себя упаковывать, особенно вот в границы такой очень классической, например, драматургии.
2: Мне кажется, что это уже тенденция последних лет пяти, что моноложного текста и вообще обличение вот этого внутреннего конфликта, делание его видимым в тексте, становится все больше и больше. Но да, действительно, сейчас вот в шорт-листе 23-го года можно заметить очень большое количество анализа, попыток разобраться, вопросов, которые требуют усиленных размышлений.
1: На удивление, про многие пьесы, можно сказать, что они очень лиричны. Это на самом деле удивление, да, потому что мне кажется, это такой, ну не протест, но почти что, да, протест против языка насилия, против языка очень четких оппозиций, свой, чужой, черное, белое, ну и так далее. И в этом смысле это удивительно читать некоторые тексты, особенно которые буквально говорят, да, про конфликты или даже про опыт насилия, но которые очень тонкие.
2: Я бы назвала это уязвимостью, ее очень много действительно в шортлисте 23-го года. Возможность проявиться в самом болезненном, стыдном, пугающем. Вот. И Лена правильно сказала, что это делается очень лирическим языком, очень нежным, местами высоким.
1: Я еще вижу здесь очень много голосов таких внутренних, которые в этом шорт-листе, на такую фиксацию не только внешних голосов, может быть, даже не столько, сколько вот фиксацию внутренних. То есть это может быть дневник, но это могут быть какие-то вот разные голоса, на которые, может быть, то есть для меня это вопрос, да, Саша, зачем рассказчик, это кто-то другой или это внутренний голос, да? То есть там так написано, что это интерпретация нужна, да, что это, кто это. Но, тем не менее, вот есть ощущение распада внутреннего «я», в том числе и мира, да, вот на какие-то очень разные голоса, на разные слои. Да, и вот эта вот расслоенность языка и мира, вот она очень сильно явлена. Да, здесь важно, потому что здесь действительно Захар говорит «инфернальный мир, нежить», но одновременно, чем очень важен и интересен этот текст, да, что есть у вас слой, может быть, слой в тексте вот какой-то антиутопии, какого-то одного мира, фикционального, и тут же идет слой чуть ли не автобиографического высказывания, очень документальной природы. И это все сочетается. Здесь можно встретить и чисто документальный жанр, у нас в шорт-листе, но может быть и какое-то странное сочетание, и очень много свободы в этом тоже есть. Нам принципиально важно быть с фестивалем и конкурсом вообще без цензуры, в том числе в плане тем. Да, то есть мы не говорим, у нас теперь повестка такая-то, мы теперь только политический фестиваль, и поэтому пишите на эти две темы. Да, вот пишут о том, что болит, что важно, кажется, им, обществу, и мы с этим имеем уже и дело.
2: Да, нам очень важно создавать такую сферическую, наполненную картину мира, тревог, социальных вопросов и не сужаться.
0: Тексты основного конкурса «Любимовки» фиксируют то состояние общества, в котором герои не могут сопротивляться давлению социума или любому другому давлению, иногда чисто экзистенциальному. Сопротивляется все остальное, и в первую очередь язык, что приводит к тотальному распаду коммуникации.
1: Темы подавления, восстания, темы репрессий, они звучат везде. Да? Темы важности, свободы, которые, опять же, подавляются. На мой взгляд, в очень многих текстах вот главный герой – это другой. То есть это вот какой-то другой человек. То есть это, ну, прежде всего, например, однажды в Капернауме, там мы видим людей, которых никто не понимает, их могут там обижать и так далее. Вот у них другое сознание, очень спокойное при этом. То есть вся агрессия, она совершенно беспричинная, но от столкновения вот с этим другим, который при этом можно считать и как состояние в анабиозе, и в растерянности, и просто состояние вот другого, да, ты просто не совпадаешь с этим миром. То есть там эта история, что это скорее психологическое и медицинское, да, то есть, но это очень состояние вот такого «другие», которое этот мир как бы не принимает, но как раз который драматургам интереснее всего, потому что это вот такая неправильность еще и в том смысле, что это не неправильность как чувствительность. Очень часто бывает.
2: Я бы, наверное, еще добавила, что я заметила как автор изменение явления ремарки. То есть ремарки – это теперь и ссылки, и треки, видео на Ютубе. То есть у нас есть еще, это можно заметить в шорт-листах последних лет, да, не только в этом, что ремарка обретает виртуальную жизнь в том числе, и это любопытно.
1: У нас есть вот такое движение, да, к непрямому языку, да, к схватыванию разломов, дискоммуникации, к схватыванию того, что мир как будто бы стал каким-то очень другим. То есть очень много отстранения, да, вернее, остранения в смысле формализма русского, да, и в смысле брехтовского отчуждения тоже. То есть это могут быть буквально мир, изображенный таким вот другим сознанием. Ну и это еще и просто вот какие-то попытки схватить вот эти метафоры. Ну как лодка, вот эта лодка, ну, конечно, она может быть на сцене. Я вполне себе могу представить спектакль прямо на воде, да, но одновременно здесь стоит сказать, что мне теперь стало вот страшно интересно спросить режиссера Никиту Щетинина, как он будет делать спектакль, потому что Никита делал читку на их любимовке. Потом вот сейчас вот он сделал для нас запись подкаста. И вообще-то в конце сентября он планирует премьеру в Тбилиси этого текста. Да? То есть вот здесь мы видим буквально в смысле путь этого текста, который все-таки дойдет до какой-то формы. Я пока еще не знаю, что сказать вам больше в этом спектакле, я его еще не видела, но тем не менее. Это такая, ну, как бы лодка, вода. Это совсем не обязательно в прямом смысле слова же тоже. Да? Это некий путь. Это может быть путь Харона, это может быть просто путешествие, это вообще попытка, ну что здесь важно, попытка каким-то образом уехать. Вот почему-то вот у героя возникает вот это непреодолимое желание уехать из того мира, в котором вообще-то там есть строчка, потому что они никогда из этого городка не уезжали, никогда. Такое чувство, что надо хоть куда-то попытаться уехать, даже если это огромная большая вода, и на самом деле так нельзя.
0: Герои любимовки бегут, но не из одной точки в другую. Им хочется оказаться в месте, которого не существует. Персонаж классического анекдота про эмигранта 70-х годов спрашивал, нет ли у вас другого глобуса. Персонажи 2023 года знают, что других глобусов не бывает. Но они продолжают экспериментировать с разными практиками эскапизма.
1: Мы ни разу еще не употребили какое-нибудь слово типа «внутренняя эмиграция», но тут такого тоже много, в общем-то. Да, и эта попытка именно в том языке и в каком-то смысле в сообществе все-таки еще стараться говорить как-то вот так, чтобы не навешивать ярлыки. Да? Потому что очень часто как раз, когда читаются какие-то тексты из этого шорт-листа, мы можем часто встретить вопрос, так, непонятно, это герой или нет? Вот это кто сейчас? Мы вообще должны ему сочувствовать или нет? И каждый раз я внутренне думаю, ну вот хорошая же пьеса, да? Потому что она позволяет вот тебе про эти вопросы все как-то подумать и увидеть, что вот, ну, не складывается вот герой в ячейку. Потому что это именно... Вот герой не в смысле... Это не герой комиксов. Вот это очень важно тоже, да, что там очень часто мы видим героев, которые слабые, да, но которые как раз очень в этом смысле понятны с точки зрения того, что здесь и с ними можно где-то идентифицироваться, или если не идентифицироваться, то увидеть их реальность, их боли, хотя тебе это самому кажется, что нужно было поступать там по-другому или делать что-то совсем иначе, да, но они очень человечны, да, вот эта человечность в текстах. Да, мне кажется, вот это принципиально важно.
2: Есть тема вне находимости и вопрос, где я. А я еще вижу вопрос, зачем я, зачем все, зачем политика, зачем страна, зачем. И это вопросы к основополагающим вообще принципам нашего общества. То есть, а зачем мы собрались вместе, если мы не можем существовать в гармонии? Или зачем мы приходим к насилию, причиняем друг другу боль? То есть это вопрос, который повторяется, и мне кажется, что расширяясь в тексте, расширяясь стилистически, авторы ищут ответы на эти вопросы. И еще я ощущаю невозможность найти этот ответ в диалоге. То есть если раньше было, что в диалоге рождается какая-то истина, то сейчас ее очень сложно найти. И я к этому добавлю еще тенденцию, помимо отсутствия диалогичности, это изменение вообще концепции финала. Все больше открытых финалов, финалов без какой-то яркой вспышки, кульминационного завершения, когда нам все стало ясно. Это тоже очень далеко от традиционного театра. Нет уже там суицидов или счастливых браков в конце. Ничего не происходит, все остается как есть. Это тоже отражает тот анализ времени, который нам всем приходится сейчас пережевывать, да, то, в чем нам всем приходится разобраться, и мы либо видим конец апокалиптичный, конец, в котором нас больше нет. Либо вот это длящееся, как жвачка, непонятное время, где длится не только дискоммуникация, но и боль, и насилие, и прочее. Мне кажется, что это очень связано со временем, с потерянностью и с поиском вот экзистенциальных ответов на очень непростые вопросы. Мне кажется, это в целом отражает наше какое-то творческое состояние. Я во всем искусстве замечаю движение к какому-то, я не знаю, как это называется, я не анализировала и не исследовала, но вот романтизм в стиле Мэри Шелли, знаете, sci-fi, романтизм и постдокументальность, когда реальность и выдумка смешиваются, и мы уже не задумываемся. Если раньше мы задавали вопрос, как можно писать фикциональное, если столько реальных историй, то сейчас мы думаем, мы ставим под вопрос скептически наше восприятие реальности и позволяем себе, как авторы, как творцы, создавать эти реальности. То есть у меня в целом ощущение от литературы, наверное, что мы переходим в эскапизм, а эскапизм у нас будет через романтические тенденции. Вот такое восприятие того, что сейчас творится. Да, и киберпанк, романтизм и киберпанк. Но мы посмотрим на шорт 24-го, вот реализуется предсказание или нет. В том числе и обращение к фольклору я очень много замечаю в одежде, в молодежи, да, в музыке. Сейчас очень много музыки на национальных языках. То есть все эти процессы уже запустились, и мне кажется, их запустило желание сбежать от реальности. А как авторы от нее сбегают? Через литературу, создавая утопию, антиутопию, или через обращение к своей национальной идентичности. Это уже зависит от их выбора.
0: Одна из пьес любимовского шорт-листа «Бардот Хидол» или «Бабушка, ты ведь умерла» Ники Вельд. Бабушка в этой пьесе как будто умерла, только все время ест. Это великолепная метафора, которая описывает очень многое, и в том числе, странным образом, и поведение автора любимовки. Не конкретный Ники Вельд, но обобщенные модели авторского поведения. Автор умер и не умер, сопротивляется среде и не может этого делать. Вроде бы настало время эзопового языка, но многие пьесы и документальны, и не анонимны.
1: Мы несколько раз там напоминали авторам, что они могут и псевдоним как бы, да, писать, и оставаться анонимными. И это было для нас очень важно, да, потому что в том числе в связи с историей, тем, что мы понимаем, что вот сейчас как бы некоторые авторы писали, да, под своим именем, и ровно потому, что уже известно, что этот текст это они. Они дальше уже с этим текстом на самом деле ничего не могут делать. И в этом смысле, ну, это большая тенденция. Она не только к любимовке, на самом деле, применима, этой анонимизации, но она в меньшей мере касалась как раз прошлого года. Мне кажется, что это попытка выжить как раз. То есть вот анонимность – это попытка, ну, на самом деле, для многих это попытка сохраниться, да, и сохранить вот себя свободного, да, хотя бы в уровне текста, хотя бы анонимно. Другое дело, что на удивление не все... Мы как-то думали, что гораздо больше будет анонимов. То есть у меня такое ощущение, что мы думаем, сейчас все будут анонимными читать, но нет.
2: Мы не можем, к сожалению, собрать всех в одном месте, как это было раньше в Москве, но при этом мы хотим быть вместе, мы хотим зафиксировать этот момент, где мы приглашаем актеров, режиссеров, драматургов посотрудничать. Это происходит онлайн, и также подкаст — это возможность сохранить, архивировать эту ситуацию, в которой мы, несмотря на все границы, на эмиграцию, на то, что все разъехались, мы находим эту возможность быть в контакте, потому что любимовка сейчас, если говорить про наши ценности, это возможность оставаться в комьюнити, в контакте, быть вместе, быть друг за друга. И мне кажется, подкаст очень ясно несет эту ценность, этот месседж, что это не одноразово, он будет храниться на платформах, люди всегда могут к нему обращаться. То есть в этом году для нас, как арт-дирекции, важно было длить контакт и прозвучать у каждого в ушах, чтобы каждый мог получить доступ.
0: Уже совсем скоро мы с Любимовкой выпускаем подкаст «Читки пьес», попавшие. Уже совсем скоро мы с Любимовкой выпускаем подкаст «Читки пьес», которые попали в разные конкурсы 2023 года. Это первый сезон таких читок, потом будет еще и второй, так что следите за нашими обновлениями. Слушайте нас на радио Сахаров, приложении и на разных платформах. Все ссылки есть в описании этого эпизода. С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст «Радио».
1: Монеточка? Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
3: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
3: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
3: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
3: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
3: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
3: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
3: Осталось немножко.
1: Да.
3: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
3: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
4: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
5: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
1: Привет!
3: Привет!
6: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
3: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
6: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть
5: какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
3: А куда ты хочешь поступить?
5: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС на сценарии.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
3: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно. Да я и до сих пор хочу. Ты понимаешь, у меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ еще. Это вообще какие года?
3: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку. Я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию. Пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
3: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
3: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
3: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
3: это,
1: ты делаешь.
3: Это то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь в себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
3: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учился.
3: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
3: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно, Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
3: Внушить?
5: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
3: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
3: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
3: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
3: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное. Чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
3: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
3: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
3: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
3: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
1: Он другой, тебе? Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы, но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрений, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
3: Но ты тоже винтик в нашей системе.
1: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
3: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
1: Да.
3: Короче, творчество ты не любишь, да?
1: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
3: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
1: как
3: вот.
1: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
3: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт показывает, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
1: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
3: Да?
1: Эти правки, это техзадания, ох, они же еще все время...
3: Ты же бесилась, я помню.
1: Да не, Витя, да. А чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
3: Ну, у меня там тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо, но просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
1: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
3: конечно,
1: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально. Да,
3: добавить атомный взрыв.
1: В конце, да.
3: Спой.
1: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
3: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
6: Блин, работает! Оно работает!
7: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
1: Привет!
7: Привет!
1: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
7: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
1: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
7: Да, именно так, просто надо кайфовать, вот и все.
1: Даже на ЕГЭ. Слушай, это знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
3: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
1: Это было ужасно. Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
3: нам привезли сломанный пульт.
1: Да.
3: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой — это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
1: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора — полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла, ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие, все с ними нормально, все могут послушать мою музыку, я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный, помещение странное, ситуация странная, и ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
3: Невкусная.
1: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
3: А на кого ты собираешься учиться-то?
7: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
3: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
7: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
1: Не мог.
3: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
7: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
3: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
1: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
3: Хлопья, serial, да?
1: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
3: В общем, крутая у тебя профессия, мне кажется, очень нужная.
1: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам это, держать контакт, так скажем.
7: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
1: Хорошо.
3: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
1: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
3: В чей?
1: В свой личный, собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала оттуда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так, да, что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
3: Использование, ну, или написание?
1: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
3: Конспект. Конспект.
1: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
3: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
1: А мне что просто... тебе мешало?
3: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
1: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
3: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
1: Ну, это просто мы с тобой видишь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортно. Комфортно.
3: Комфортная.
1: Комфортная. Конформист.
3: Конформист.
1: Что я больше конформист, чем ты.
8: Алло.
1: Привет, Миша.
8: Привет. Здравствуйте.
1: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
8: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
3: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
1: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
3: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
1: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
3: Позволь спросить, а как ты учишь язык?
8: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
1: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
3: Двойной пятерки.
1: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают, так что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
3: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже...

0: Не очень.
1: И уснуть на экзамене.
0: Да.
2: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
1: Нет.
2: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
2: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
2: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню, что это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
2: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год. Ужас.
2: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания, да, для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
2: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
2: Угу.
0: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса. Иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешься сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
2: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
2: вышла с экзаменов.
0: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют.

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: клинике. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко, да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
2: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно? К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает.

До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима

0: скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит, нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge?
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое. Дерево. Другой,
1: другой
0: дерево,
1: другой, другой.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

боль с разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: все-таки прошу, чтобы к нам вернулся ясный свет. Ясный свет.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

0: пустые строки.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Up. Hey.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Просто.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Отчасти за справкой относительно эпохи, отчасти потому, что меня вечно тянет к старым мастерам, я открыл недавно «Декамерон» Боккаччо. В конце четвертой новеллы «Седьмого дня» я прочитал: «Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье». Мне так понравилась эта строчка, такой свежей и чистой она, рожденная почти 7 веков назад, современница текстов Петрарки и Чосера, войны гвельфов и гибеллинов, любви Данте и Беатриче, показалось мне, что я захотел взглянуть на нее в других облачениях. Дело в том, что «Декамерон» я читал в переводе Александра Веселовского, филолога и литературоведа еще 19 века. Но я знал, что в веке 20-м «Декамерон» на русский переложил Николай Михайлович Любимов, переводчик Сервантеса, Рабле и Пруста, которого я очень высоко ценю. Так что я решил по своему обыкновению сравнить переводы. И вот я открыл перевод Любимова. И в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», к своему удивлению, прочитал: «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать». Что-то определенно смешалось в доме Боккаччо. «Да здравствует любовь, и да погибнет война», и «Да здравствует любовь, а на деньги наплевать» было не слишком похоже на перевод одной и той же строчки. Получается, кто-то из них ошибался. Но Веселовский – это голова. И Любимов – это голова. Веселовский и Любимов – это две головы. Так что мне пришлось обратиться к оригинальному тексту. Там, в конце четвертой новеллы «Седьмого дня», я прочитал: «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». Казалось бы, ответ на поверхности. «Soldi» — это деньги по-итальянски. «Soldo» — название итальянской монеты, известное каждому, кто знает, откуда достают 4 soldo. Значит, Любимов прав. Речь идет про деньги. Но кое-что определенно не устраивало меня в этом простом ответе. Я понимал, что Веселовский не мог просто выдумать эту войну. Это было бы на него не похоже, где-то же он ее взял. И потом, я знал, что слово «солдат» родственно итальянскому «сольдо», потому что в Италии солдатами называли наемников, готовых воевать за «сольдо», вынутые из толстых кошельков. То есть связь между самим этим словом, словом «сольдо», и войной в той или иной степени была мне знакома. Так что перевод Веселовского не мог казаться простой ошибкой. И я решил заглянуть в другие переложения Декамерона. Первый же перевод на английский, который мне попался, поэта Джона Пейна, тоже перевод 19 века, подтвердил, что моя интуиция меня не подводит и что версия Веселовского не случайна. «So long live love», – писал Пейн, – «and death, the war and all its company». «Смерть войне». И счет стал 2-1. Остановиться на этом я, конечно, уже не мог и заглянул в более поздний перевод на английский Джорджа Генри МакУильяма. «Long live love, therefore», – писал МакУильям, – «and the plague on all skinflints». «Да здравствует любовь и чума на всех скряг». Ну, во-первых, мистер МакУильям, вряд ли молодые люди, бежавшие из Флоренции от чумы, стали бы призывать ее на чью бы то ни было голову, даже скряг, даже метафорически. Но, во-вторых, счет стал 2-2, потому что скряги определенно относятся к деньгам в большей степени, чем к войне. В поисках истины я отправился на Пиренейский полуостров и взял переводы на португальский и испанский. Португальский прославлял любовь и проклинал войну. 3-2. Испанский прославлял любовь и проклинал алчность. 3-3. В отчаянии, я тогда еще не понимал, что мой поиск только начинается, и думал положить ему решительный конец, я постановил открыть польский перевод этой новеллы и довериться ему как самому себе. Нет, больше, чем самому себе. Себе я не слишком доверяю. И потом, не зря же я столько усилий подарил польскому языку. И вот сейчас он отдзякует меня за старание с целой души. Так что я взял польский перевод Эдварда Бойе. Только не надо такими быть, пусть фамилия вас не смущает. Он родился, работал и умер в Варшаве, оставив после себя россыпь знаменитых польских переводов, среди прочих, например, «Дон Кихота» Сервантеса. И представьте себе глубину моего разочарования, когда, добравшись до четвертой новеллы «Седьмого дня», я обнаружил, что в польском переводе последняя строчка, та самая про любовь, войну и деньги, просто отсутствует. Тем не менее, пережив эти сложные эмоции, я продолжил свои поиски. «Хай живе любов, хай западеться війна і все її кодло», утверждал украинский перевод Миколи Лукаша. И счет стал 4-3. «Полцарства за любовь и долой скряк из купердяев», отвечал ему английский перевод Гвидо Уолдмана. И 4-4, как когда-то на Энфилде. «Нет, все-таки будь проклята война», вмешиваются авторы английского перевода 70-х. И 5-4. «А я, — говорит переводчик на английский нулевых Кормак О'Кулленон, — одолею вашу войну. Да здравствует любовь и к черту жадность». 5-5. Боккаччо на армянском в моей походной библиотеке не было, но мне удалось найти аудиокнигу «Декамерон», начитанный по-армянски. И что вы думаете? Чтец в конце четвертой новеллы седьмого дня решительно произнес: «Кеце у ременсере, ев ангцин патеразм, «Унра вишвацкнере болор». «Да здравствует любовь, и да исчезнет война и ее отребье». Счет стал 6-5. Дело уверенно шло к тайбрейку, когда я нашел книгу, которая, казалось, должна была дать мне чистый виннер с подъемным драйвом, как сказал бы Владимир Набоков. Это был современный английский перевод Уэйна Риборна, специалиста по итальянскому возрождению, перевод, снабженный подробнейшим примечанием и получивший в 2014 году награду американского Пен-центра. Затаив дыхание, я добрался до искомого места, последней строчки четвертой новеллы седьмого дня, и прочитал: «So long live love and death to avarice and all his company». Снова алчность, снова деньги и 6-6. Однако в этом издании злосчастная строчка наконец-то сопровождалась развернутым примечанием. «Последнее предложение Лауретты», — сообщала книга, — «перекликается с ее восхвалением любви в начале этой новеллы». Впрочем, не ясно, почему она осуждает алчность. Уточнение в скобках: «сольдо» — тире, «деньги» — плата. «Да и сама структура предложения вызывает недоумение», — продолжает Риборн. «Сначала Лауретта говорит: „Да здравствует любовь“, затем „смерть алчности“, а потом добавляет „et tutta la brigata“, что я перевел как „и вся ее компания“, имея в виду всех, кто связан с алчностью». Однако некоторые редакторы и переводчики полагают, что эта последняя фраза является объектом и должна относиться к „да здравствует“. Таким образом, Лауретта может говорить и так: „Да здравствует любовь и вся ее компания и смерть алчности“, или даже: «Итак, да здравствует любовь и вся наша компания и смерть алчности». Конец цитаты. Последнее замечание Риборна сразу напомнило мне переводы на испанский и португальский, потому что там были выбраны именно такие трактовки. Посмотрите, в испанском: «Да здравствует любовь и да погибнет алчность и да здравствует компания». Вероятно, имеется в виду наша. В португальском: «Да здравствует любовь, да погибнет война, да здравствует вся наша компания». В этой последней трактовке есть смысл, поскольку Боккаччо многократно употребляет в Декамероне слово «бригата» именно в отношении компании рассказчиков, бежавших из Флоренции от чумы. Однако все это никак не отвечало на мой первоначальный вопрос. Так все же война или алчность? Раздор или деньги? Что проклинает Боккаччо словом «сольдо»? Именно на этом этапе своего поиска я понял, что теперь неизбежно расскажу о нем вам. И, конечно, у меня сразу же раздался в голове голос, даже не голос, а истошный крик наших зрителей и переводчиков. Самый первый и обязательный вопрос, который у всех представителей этой профессии, разумеется, уже возник. Какой контекст? Ведь чего проще? Прочитать еще раз четвертую новеллу седьмого дня и, исходя из описанных там событий, выяснить, что подходит по смыслу. Проклятие в адрес войны или проклятие в адрес алчности. Что же, я так и сделал. Более того, я даже записал четвертую новеллу седьмого дня целиком в аудиописьме для наших дорогих спонсоров на платформах Patreon и Boosty. Все ссылки я оставлю в описании. Впрочем, кажется, я забыл вначале представиться, didn't I? Парэвцес. И бенвенуто не только Челлини. Меня зовут Армен Захарян. Это литературный канал Армен и Фёдор, где мы говорим о литературе так, как большую часть времени не говорят о литературе на некоторых других каналах. Простите, это самое уверенное в себе описание, на которое я способен. То ли дело Фёдор с литературного канала Армен и Фёдор. О, это уже совсем другая история. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою Боккаччо молодого и множество его причуд. Благослови мой краткий труд, о ты, Челлини Аркебуза, ты верный выстрел мне вручив, не дай блуждать и вкось, и вкрив. Довольно, с плеч долой обуза, я алгоритмам отдал честь, хоть поздно, а вступление есть. Вернемся к нашим баранам, как часто приговаривал повелитель карнавальных форм мэтр Франсуа Рабле. Мы остановились на контексте. Тему всех рассказов седьмого дня Декамерона задает шутник Дионео. И вот какой предмет он избирает. «В седьмой день, — говорит он, — мы будем рассказывать о штуках, которые во имя любви или же ради своего спасения вытворяли со своими догадливыми и недогадливыми мужьями жены». Рассказывает четвертую новеллу седьмого дня Лауретта. В ней повествуется о богаче и ревнивце Тофано. Итальянцы произносят это имя как Тофано, но вы уж простите, я сохраню то произношение, к которому приучил меня Ерорд Масс, иначе говоря, третий участок, где мы обсуждали когда-то Декамерон с дядей Араиком. Так вот, сказанный Тофано ни с того ни с сего принялся ревновать свою жену, красавицу Монну Гиту. Она, оскорбленная его подозрениями, решила извести его той самой хворью, которой он опасался без всяких для того оснований, и сошлась с одним симпатичным молодым человеком. Когда же Тофано однажды ночью попытался поймать ее на измене и опозорить перед всем городом, она обхитрила его, повернула все так, как будто это он перед ней виноват, и обвинила перед соседями в пьянстве и мужланстве. Родственники Монны Гиты намяли Тофано бока, после чего он усвоил урок и попросил жену вернуться под тем условием, что больше не будет ее ревновать. Вот, собственно, и все. В переводе Веселовского эта новелла заканчивается так. Увидев, что он попал в просак, и ревность не привела его к добру, Тофано, очень любивший жену, прибегнул к посредству нескольких друзей и так устроил, что он в добром мире снова залучил жену к себе в дом, обещая ей никогда более не ревновать ее. Кроме того, предоставил ей делать все, что ей угодно, лишь бы так осторожно, чтобы он того не заметил. Так он и сделал, как крестьянин-дурак, что помирился, попав в просак. Да здравствует любовь, и да погибнет война, и все ее отродье. А вот как заканчивается четвертая новелла седьмого дня в переводе любимого. Тофано понял, что остался в дураках, и что ревность до добра его не довела. А так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей. Друзья ему породили, он со своей стороны обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал. И жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится, только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать. Не знаю, как вы рассудили на данном этапе, а лично я, говоря откровенно, был озадачен. Внимательное перечитывание этой новеллы в попытке выбрать-таки один из двух вариантов привело меня к тому, что ни один из них этой новелле по-настоящему не подходит. «Человек никогда не бывает один», – писала поэтесса Наталья Крандиевская. Вот и в этой ситуации я оказался не одинок и обнаружил, что часть переводчиков уже сталкивалась с этой самой эмоцией, вот только в отличие от меня, мириться с ней не стала. Так, например, переводчик Декамерона на французский, Антуан Сабатье. «Явно чувствуя, что вы, мессер Боккаччо, воля ваша, что-то нескладное придумали», заканчивает четвертую новеллу седьмого дня так. «Да здравствует любовь, что исправляет людей. И да умрет навеки ужасная ревность, что заставляет их совершать столько ошибок». Вот это уже другое дело. Вот это, наконец-то, эпилог, который адекватно подходит к новелле Боккаччо. И никаких ошибок. Мерси Боку, хоть один разумный человек нашелся. Есть только одна проблема. Боккаччо этого не писал. Переводчик просто заменил вывод, который справедливо показался ему ни к ветряку, ни к прянику неподходящим, на логичный и последовательный, но полностью созданный им за Боккаччо. Так что, да здравствует переводческая школа 18 века, к которой и относится месье Сабатье, могшая позволить себе с таким изяществом выправлять этот мир там, где с ним что-то не в порядке. И будь проклят прескриптивизм и все его отродье. Прочие же переводчики, тоже чуявшие подвох, решили рассчитаться с Боккаччо по-своему и заменить его несуразицу на свою собственную, чтобы неповадно было вводить людей в искушение. Так, например, переводчик на болгарский Николас Стойков-Иванов закончил четвертую новеллу «Седьмого дня» так. «Да здравствует Амур, а царь Пиндар и все его поклонники пусть лопнут». Как тебе такое, Джованни Боккаччо? Но это, ясное дело, перегибы на местах. Большинство переводчиков Боккаччо все-таки спорило об алчности или скупости с одной стороны и войне и раздоре с другой. Пожалуй, если делать выбор именно между ними, то, ориентируясь на содержание самой новеллы, он должен быть сделан скорее в пользу алчности, которая, может быть, здесь хотя бы из-за худалой, но метафорой ревности. Боккаччо немало строк посвящает в Декамероне бичеванию ревности. Сама эта новелла во многом тоже про ревность, так что можно предположить, что здесь имеется в виду чувство собственничества, нежелание делиться любовью с другими. Да, все это не слишком убедительно, но вот только война, судя по контексту, тут вообще ни при чем. И ее, конечно, можно притянуть, потому что все ко всему можно на свете притянуть, но для этого понадобятся дед, баба, внучка, жучка и бурлаки на Волге, причем желательно ГАЗ-21 в исправном состоянии. Словом, привлечение контекста не только не помогло, но и окончательно запутало меня, так что в поисках уже хоть какого-то решения я открыл роскошное, очень подробное издание Боккаччо на 2000 страниц с комментарием профессора Римского университета Рома Тре Маурицио Фьориллы. Мне, хотя, наверное, уместно будет сказать уже нам с вами, несказанно повезло. И эта строчка в данном издании сопровождалась примечанием. Конец четвертой новеллы «Седьмого дня» профессор Фьорилла комментирует так. Здесь следует, цитирую, «una singolare euphorica esclamazione», что, переводя как можно ближе к тексту, означает «единичное» или «уникальное» или «стоящее отдельно» эйфорическое восклицание. «Да здравствует любовь», с которой Лауретта начинает свою новеллу, «и пусть погибнут деньги», в скобках, то есть «пусть погибнет жадность». И да здравствует вся компания. Словом, опять жадность и алчность. Должно быть, та самая, которая одолела Тофано, который ни с кем не захотел делиться радостью своего брака. К этому приговору я решил присовокупить импровизированный опрос общественного мнения, который удался мне благодаря вашей помощи в моих социальных неводах, где можно узнавать о наших с Федором планах, выступлениях и открытиях. Ссылки на них всегда находятся в описании к видео. Пожалуйста, записывайтесь. Так вот, современные итальянцы, которым вы по моей просьбе разослали эту строчку, в большинстве своем тоже прочитывают ее весьма однозначно, как прославление любви и осуждение скупости или привязанности к деньгам. Хорошо. Допустим, уговорили. Допустим, наш поиск правильного ответа окончен. И это именно та трактовка, которую мы примем, учитывая, что два современных, очень авторитетных издания Боккаччо в оригинале и на английском сходятся в том, что «сольдо» упоминается здесь как синоним жадности или алчности, а не войны. Однако, я признаюсь вам честно, мне от такого вывода спокойнее не стало. Меня все еще будоражило это появление войны в целом ряде переводов. Оно, очевидно, не могло быть просто совпадением. Почему-то переводчики так это читали. И версия с алчностью не давала ответа на вопрос «почему?». Так что я, вопреки рассудку, продолжил свое изыскание. Не спрашивайте, как я там оказался, но вскоре мне в руки попал словарь, изданный итальянской Академией Делла Круска. Эта академия была создана во Флоренции, родном для Боккаччо городе, через 200 лет после его смерти, в конце 16 века. Она считается одним из главных авторитетов в области итальянского языка. Ей же принадлежит самый первый словарь итальянского языка, изданный более 400 лет назад, в 1612. И вы не поверите, но именно та строчка, о которой мы столько сегодня с вами говорим, попала в эту книгу 400-летней давности. Итак, словарь Академии Делла Круска, первое издание, 1612 год, страница 810, словарная статья «Сольдо». В ней дается пример из Джованни Боккаччо. «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». И в квадратных скобках стоит, то есть война. Получается, что флорентийский словарь начала 17 века прочитывал эту строчку именно так. И такая трактовка казалась его составителем правильной. И хотя это уже было достаточным объяснением того, как в переводах появилась война, но так случилось, что в процессе поисков мне попался еще более ранний источник. Интереснейшая книга середины 16 века. Сочинение Франческо Алунно из Феррары, посвященное богатству народного языка Джованни Боккаччо. Эта книга представляет собой фактически глоссарий Декамерона, в котором собраны слова, использованные Боккаччо, и даны примеры их употребления. И вы, конечно, догадываетесь, что я обнаружил там на 154-й странице. Слово «сольдо» и комментарий к нему «вок милитаре», то есть «вокабуло милитаре» – военная лексема. А далее следует уже хорошо знакомая нам строчка «E viva amore, e moia soldo, e tutta la brigata». После чего Франческо Алунно из Феррары в своей работе о Боккаччо 1543 года пишет: «То есть, да здравствует мир, и да погибнет война». Разумеется, обнаружив эти свидетельства, я был счастлив. Но только так, как бывает счастлив человек, который, намучившись со сборами в дорогу туда, куда его совсем не тянет, и дальше вокзала не доехав, возвращается домой и распаковывает чемоданы. Я проделал почти полный круг. От Италии времен Боккаччо до самых современных изданий Америки и обратно в Италию 16 века. А в голове у меня все кружилась строчка из «Замка» Франца Кафки, которую я очень люблю, о посыльном Варнаве. И мы обсуждаем каждую подробность, расцениваем, чего же он достиг, и в конце концов устанавливаем, что достиг он немногого. Да и это немного сомнительно. Да, я был доволен, что война в полудюжине перебранных мною переводов нашла свое подтверждение в нескольких итальянских источниках, а не была какой-то случайной ошибкой переводчика. И все же, сама эта строчка не шла у меня из головы. Ни одна из ее трактовок все еще не казалась мне уместной в конце этого рассказа. И почему, в конце концов, была она пропущена в польском переводе? Эти вопросы не давали мне покоя, так что я, простите, продолжил свое изыскание. И вскоре обнаружил желанный ответ. Он нашелся в издании Декамерона под редакцией итальянского филолога и критика Альдо Франческо Массеры, появившемся майже 100 лет назад, в 1927 году. Это издание снабжено подробными примечаниями, а при работе над ним Массера, среди прочего, сравнивал разные манускрипты, выискивал лакуны и опечатки и так дальше, и так дальше. Словом, это был грандиозный труд, которому он посвятил последние годы своей жизни. Вскоре после выхода книги о Боккаччо Массера...
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недалеким.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: 200 лет назад лондонский женский журнал «Галантное хранилище развлечений и обучений». Да, они, видимо, тоже поняли, что здесь что-то не так, и через несколько лет сменили название, правда, на «Женский ежемесячный музей». Так вот, 200 лет назад этот журнал опубликовал сатирическую статью «Правила сочинения современного романа». Статья объясняла: роман нужно начинать с середины. Нет ничего более абсурдного и безвкусного, чем сразу сказать читателю, о ком или о чем будет эта книга. Более того, обязательно убедитесь, что первая строчка – это восклицание ужаса, удивления или страха. С вами литературный канал Армен и Федор, и мы продолжаем рассказывать о десятке лучших первых строчек в истории литературы, ни одна из которых, поверьте, не изготовлена по такому рецепту. Перед вами вторая часть этого рейтинга, так что если вы еще не видели первую, то я советую начать с нее, ссылка будет в описании. Отдельное спасибо всем, кто делился своими любимыми первыми строчками в комментариях к первой части. Некоторые из вас называли в том числе и те строчки, о которых мы расскажем сегодня. Меня зовут Армен Захарян. С нами, как и в прошлый раз, великий джазовый гитарист Джанго Рейнхардт. 10 лучших первых строчек в истории литературы. Часть вторая. Пятое место. «Сегодня умерла мама». Это первая строчка из новеллы «Посторонний» французского писателя Альбера Камю, возможно, вообще одно из самых сильных начал во всей французской литературе. На первый взгляд может показаться, что это типичный образчик начала «in medias res». Мы говорили об этом в прошлый раз. Это такое начало, которое сразу оглушает читателя некоторым событием, которое пропускает экспозицию и завязку действия. Однако Камю проделывает здесь гораздо более тонкую работу. По-настоящему его начало состоит из двух фраз. Этой и следующей. Потому что сразу за «сегодня умерла мама» его герой добавляет: или, может, вчера? Не знаю. Посмотрите, что здесь проделывает Камю. Он создает потрясающий литературный контрапункт. Сначала кажется, что именно первая фраза обречена быть здесь главной. Так сказать, все внимание стягивает на себя. И в этой точке должна начинаться некоторая история. «Сегодня умерла мама». О чем эта история может быть? Наверное, об утрате, о ее переживании или о взрослении героя. Однако все эти ожидания полностью переворачиваются вот этим контрапунктом, второй фразой. Или, может, вчера? Не знаю. И история о смерти матери вдруг превращается в историю о постороннем, о каком-то странном незнакомце по фамилии Мерсо, чья логика поведения и чьи поступки до самого конца повести будут следовать вот этому контрапункту противоречия. В один момент тебе кажется, что ты его понимаешь и в целом мог бы ему доверять, что вы с ним даже похожи, а в следующий осознаешь, что не знаешь, как его зовут. Потрясающий эффект этого начала заключается в том, что первая фраза без второй создает ощущение трагедии и горя. Вторая без первой – сомнения и неопределенности, и только соединяясь вместе, они рождают именно то чувство, которое Камю стремился передать в «Постороннем» – чувство отчужденности, оторванности человека от мира, страшного одиночества отдельно взятой личности среди других людей, вот того ощущения, которое писатель Жан-Поль Сартр выразил словами «Ад – это другие». В общем, гениальная первая строчка, которая задает тон всей новелле и является, возможно, самым коротким ответом на вопрос, что же такое экзистенциализм. Четвертое место. «Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным». Наши постоянные зрители и слушатели знают, что ни один выпуск Армена и Федора не будет полным без упоминания греческого поэта Константинуса Кавафиса. Кавафис – это певец периферии, рапсод проигравших, бард безразличия истории по отношению к человеку. Достаточно о нем сказать, что после смерти его признали одним из величайших греческих поэтов в истории, а при жизни он 30 лет подряд работал клерком в организации, которая называлась «Третий круг орошения Министерства общественных работ Египта». Мы делали большой выпуск о Кавафисе около года назад. Я оставлю на него ссылку. У многих наших подписчиков он до сих пор остается одним из любимых. Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным. Это первая строчка Итаки, одного из его лучших и самых известных, если, говоря о Кавафисе, вообще уместно употреблять слово «известных» стихотворений. Это стихотворение, о котором французский критик Жак Лакарьер сказал: «Никогда еще столь многое не было сказано столь малым количеством слов». Давайте разберемся, почему, собственно, эта строчка так интересна. Начнем с того, что она является образчиком того, что можно назвать весьма редким литературным феноменом, опрокидывающим началом. Вам наверняка встречались так называемые опрокидывающие концовки. Это прием в литературе, когда последняя строчка или последний абзац полностью переворачивает представление обо всем рассказе в целом. Например, ожерелье, на которое героиня копит деньги 20 лет, оказывается фальшивым. Или убийцей в сложном и запутанном деле в итоге оказывается орангутан. Или выясняется, что главный герой все время рассказа был мертв. Это все реальные примеры из литературы. Словом, опрокидывающая концовка – это такая оптическая игра, которая позволяет посмотреть на то же самое с другой точки. Это очень частый литературный прием, в отличие от опрокидывающего начала. Когда переворот происходит сразу, как бы авансом, когда привычная логика с первой строчки выворачивается наизнанку, и нам предстает совсем не та картина, которую мы ожидали. Как, например, у сербского магического реалиста Милорада Павича, который начинает свою биографию словами: «Писатель я уже более 200 лет». Стихотворение Кавафиса называется «Итака». А что такое в сущности Итака? Это греческий остров, родной остров царя Одиссея, древнегреческого героя, куда он 10 лет пытается вернуться после Троянской войны. По дороге часть его спутников съедают, другие тонут, третьих превращают в свиней, сам он то оказывается в пещере у циклопа, то спускается в царство мертвых, то плавает между Сциллой и Харибдой и так далее, и так далее. При этом у Гомера в Одиссее большая часть положительных героев, родственников Одиссея или вот друзей, сидят на Итаке и приговаривают: «Кажется, Одиссей возвращается, кажется, Одиссей возвращается, а Одиссея все нет и нет». Словом, Итака – это символ возвращения. Это точка притяжения. Гавань, в которую надо стремиться. И как можно скорее, потому что иначе твои богатства разворуют, запасы съедят, жену уведут, а сына лишат наследства. Однако Кавафис уже в первой строчке полностью переворачивает этот сюжет. Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным. Пожелание совершенно парадоксальное. Это как сказать: участвуя в забеге, молись добежать последним. Кстати, очень неплохая могла бы получиться первая строчка. Ну или как сказать: начиная ремонт, молись, чтобы он был долгим. Смотрите, что здесь делает Кавафис. Он смещает фокус с того, что принято считать целью, возвращение, на то, что обычно считают средством – странствие. У Кавафиса само плавание Одиссея из процесса превращается в содержание, из функции в самостоятельную ценность. Цель странствия Одиссея – не его дворец на Итаке, деревянный сарай, обнесенный чистоколом с кучей навоза у входа, как назвал его Архе. Нет. Его цель – это само странствие, преодоление границ, географических, от Малой Азии до Иберии, мистических, от сирен и циклопов до подземного царства, и личных, от царя-победителя, который покидает Трою с трюмом полным сокровищ и получает эпитет Персептолис, разрушитель городов, до нищего спутника, который садится подобно собаке во дворе у царя Алкиноя и просит кусок мяса. Впрочем, об Одиссее, как об одном из важнейших героев мировой культуры, мы очень подробно говорили. Посмотрите наш 12-й выпуск, музыкально-мифический триллер по мотивам Гомера и Квентина Тарантино «Что значит быть Одиссеем?». Я оставлю на него ссылку. Что же касается Кавафиса. Такое смещение фокуса, необычная игра оптики – это вообще характерная черта всей его поэзии. Уникальным талантом Кавафиса было именно это – разглядывать привычные вещи под новыми углами. Например, даже трагедия Гамлета в поэзии Кавафиса выведена как трагедия его дяди, короля Клавдия, которого убил его племянник из-за каких-то диких подозрений. И, конечно, в Итаке Кавафис имеет в виду не только Одиссея, но человека как такового. Людям ведь свойственно двигаться от цели к цели, воспринимать тот путь, который они проходят, как функцию, как некую необходимость, как жертву, которую нужно принести ради достижения цели. Однако большую часть времени мы ведь проводим именно в пути. Именно путь, в конце концов, составляет содержание нашей жизни. И Кавафис предлагает всмотреться внимательно в этот путь, ценить его, выбирать те пути, которые смогут чему-то нас научить. И самое ценное, что на самом деле может дать человеку достижение всякой цели, это опыт пути к ней. А потому, отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным. Наконец-то мы добрались до первой тройки нашего рейтинга. Итак, третье место. За неимением выбора, солнце сияло над миром, где ничто не ново. Эта фраза принадлежит одному из наших любимых авторов, ирландцу Сэмюэлю Беккету. Это первая строчка его романа «Мёрфи», который до своей публикации получил 42 отказа подряд. Один из рецензентов, имя его, к сожалению, не сохранилось, тогда написал о нем: «Заумная и непонятная манера письма мистера Беккета не привлечет читателей, и роман купит от силы несколько сотен человек». Собственно, манера, которую этот рецензент назвал «заумной и непонятной», проявляется в первой же строчке. Во-первых, она весьма сложна для перевода. В двух разных русских переводах это предложение сильно отличается. В одном оно выглядит так, как я озвучил в начале: «За неимением выбора солнце сияло над миром, где ничто не ново». А в другом первая строчка оказывается разбита на два предложения: «Светило солнце, а что еще ему оставалось делать?» и освещало обыденное. Нет ничего нового под солнцем. Давайте разберемся, почему возникает эта проблема. В оригинале первая строчка Беккета звучит так: «The sun shone, having no alternative, on the nothing new». Если переводить буквально, то получается, что солнце, не имея иного выбора, светило на ничего нового. Смотрите, Беккет превращает здесь словосочетание «nothing new» в существительное. Солнце может светить на гору, на реку, на обыденное в конце концов, но у Беккета солнце светит именно на ничего нового. Shone on the nothing new. Это синтаксическая ошибка, но почему он ее допускает? А потому что ничего нового – это цитата из Ветхого Завета, точнее, из книги Экклезиаста. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Вот именно эту цитату «это ничего нового» солнце освещает у Беккета. Перефразируя эту фразу на русский манер, наш Беккет мог бы сказать: «Светило солнце и освещало, скажи-ка, дядя, ведь недаром Москву, спаленную пожаром». Но переводчик, конечно, не может позволить себе такой вольности, а потому эту игру слов оказывается достаточно сложно передать. В первом переводе теряется прямая цитата из «Экклезиаста», а во втором – целостность, и возникают два предложения вместо одного. Во-вторых, прямо внутри этой строчки размещен еще один ребус – уточнение «за неимением выбора». Беккет ставит его не в начале и не в конце, а в середине, как бы разбивая фразу на две части. Смотрите, таким образом он добивается очень интересного эффекта. Если бы уточнение стояло в начале, то фраза могла бы прочитываться единственным возможным образом – солнце светило, потому что у него не было иного выбора. Если бы он поставил уточнение в конце, то оно бы указывало на то, что солнце светило на обыденное, потому что у него ничего другого не было, на что оно могло бы посветить. Но Беккет изящно помещает это уточнение аккурат в середину фразы, а потому ее можно прочитать как угодно. То ли солнце светило, потому что у него не было выбора, то ли оно освещало именно нашу обыденность, потому что ничего лучшего не оказалось под рукой. А возможно и то, и другое. В-третьих, отсылка именно к Экклезиасту в первой строчке не случайна. Во-первых, книга «Экклезиаста» не имеет как такового сюжета, равно как и роман Мёрфи в значительной степени какого-либо сюжета лишен. Собственно, и эта первая строчка его тоже лишена. Мы здесь больше узнаем об отношении автора к миру, который он собирается описывать, чем о самом этом мире или его героях. А во-вторых, эта цитата сразу сигнализирует, что текст Беккета будет предельно насыщен всякого рода перефразами и отсылками, что это интертекстуальная игра, которая явно будет проходить не по правилам классической литературы. Наконец, последнее. Одной этой фразой Беккет сразу задает общее настроение всего романа. Иронически скептическое. Если за 100 лет до этого у Диккенса в 19 веке солнце – это исправнейший сотрудник во всех человеческих делах, то у Беккета в середине века 20-го солнце – это безразличный наблюдатель, который освещает нашу планетку только за неимением лучшей альтернативы. Словом, в этой фразе Беккет гениально сочетает юмор, скептицизм, бессюжетность и интертекстуальность. Светило солнце, а что еще ему оставалось делать? И освещало обыденное. Сэмюэл Беккет, роман Мёрфи. Третье место нашего рейтинга. Конечно, весь этот список ужасно субъективен, но здесь я могу с уверенностью сказать, что на втором месте находится одна из лучших первых строчек в истории литературы. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Это Франц Кафка и начало его знаменитой новеллы «Превращение». Великого произведения прозы абсурда, которое было написано за несколько десятилетий до того, как литература абсурда в принципе сформировалась как самостоятельное направление. В этой строчке блестяще воплощен один из главных принципов абсурдизма. Вещи совершенно невозможные, удивительные и даже бессмысленные предстают до ужаса обыденными и как бы само собой разумеющимися. Смотрите, что здесь делает Кафка. Он использует контрапункт, который чем-то похож на тот, который применил Камю, где две части начала, в обычной жизни взаимоисключающие, сталкиваясь вместе в тексте, становятся самостоятельным целым. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, вот она, первая часть. Она предполагает что угодно, какое угодно продолжение, но точно не такое, которое последует во второй. Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Особенно здорово этот контрапункт играет на языке оригинала, потому что в немецком глагол зачастую оказывается на последнем месте. И такая структура только добавляет всей конструкции абсурда. Получается так. Грегор Замза однажды утром от беспокойного сна, проснувшись, обнаружил себя в своей постели в ужасное насекомое превратившись. Эта первая строчка решает сразу несколько художественных задач. Во-первых, она переворачивает читательские ожидания. Доска, по которой ты идешь над этим текстом и смотришь на него как бы со стороны, с некоторой дистанции, внезапно надламывается, и ты оказываешься в постели у Грегора Замзы, который предстает в самой неожиданной роли. Во-вторых, эта строчка сразу задает тот конфликт, который будет развиваться далее. Ведь смотрите, Грегор Замза уже превратился в насекомое, а с другой стороны, он же еще остается человеком. Об этом очень здорово писал Владимир Набоков про начало повести Кафки. Человеческие впечатления еще мешаются у него с новыми инстинктами насекомого. Это ровно то, что происходит в первой строчке. Встреча еще Грегора Замзы и уже насекомого, между которыми только беспокойный сон и всего одна запятая. Наконец, в-третьих, эта строчка может быть образчиком того, как работает абсурдизм, когда невероятное и безумное предстает повседневным и естественным. Конечно, вообще говоря об абсурде, нельзя не вспомнить и другое великое произведение Кафки, его роман «Процесс», который обладает не менее гениальным началом. Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест. Стоит заметить, что у Кафки вообще наблюдается некоторый перекос в этом вопросе. Заканчивать книги у него не очень получалось, по крайней мере, ни один из его романов не был дописан, зато как он умел начинать. Так что, по-хорошему, конечно, в нашем сегодняшнем списке должно было быть сразу две Кафки, но мы все-таки решили дать каждому автору не более одного места в рейтинге, и после некоторого обсуждения с Федором сделали выбор в пользу Грегора Замзы, что, впрочем, неудивительно, потому что Йозефу К. на процессах традиционно не очень везет. Так что Франц Кафка, «Превращение», второе место нашего рейтинга. Сорок минут поисков, и мы наконец-то добрались до первого места. Был холодный ясный апрельский день, и все часы били 13. Это английский писатель Джордж Оруэлл и его самый известный роман «Антиутопия 1984». Я предвижу некоторое разочарование, мол, ну неужели эта фраза лучше, чем, например, первая строчка «100 лет одиночества», о которой мы так подробно говорили в прошлый раз, или чем начало превращения Кафки. Нет, конечно, она не лучше, но просто потому, что сама категория «лучше-хуже» здесь вообще неприменима. Наши постоянные зрители прекрасно знают, какое внимание мы всегда уделяем интертекстуальности, всевозможным отсылкам, перефразам, аллюзиям и аналогиям. Так вот, первая строчка Оруэлла – это настоящая интертекстуальная матрешка. Это удивительный образчик того, насколько семантически плотным может быть текст и какое предельное насыщение смыслами может использовать автор. Так что давайте попробуем сейчас внимательно посмотреть на эту фразу и понять, почему она является одной из лучших первых строчек в истории литературы. «Был холодный ясный апрельский день, и все часы били 13». Начнем с часов. Во-первых, часы никогда не бьют 13. Как правило, все часы, которые вообще могут бить, совершают максимум 12 ударов в полдень и в полночь. А в час дня или час ночи они бьют всего один раз. Да, или в 6 вечера ни одни часы не будут бить 18 ударов, они пробьют только 6. Часы, бьющие 13, это оксюморон. Это что-то, чего не может быть или не должно быть. Эта фраза сразу отсылает к английской детской загадке. Какое время наступает, когда часы бьют 13? Время менять часы. То есть это прочтение сразу дает нам понять, что в мире, в который мы попадаем, что-то не так, что там что-то сломано и нуждается в починке. Во-вторых, здесь снова встречаются некоторые трудности перевода. В оригинале эта фраза звучит так: «It was a bright cold day in April, and the clocks were striking 13». Дело в том, что в русском языке слово «часы», когда мы говорим о предмете, который показывает время, всегда стоит во множественном числе. Но в английском для обозначения одной пары часов используется единственное число – clock. Однако у Оруэлла подчеркивается «the clocks were striking 13». Не какие-то одни часы сломались или ведут себя странно, нет, это все часы бьют 13. С одной стороны, это указывает на то, что проблема не в часах, а в системе, которая их заводит. А с другой – что если эта система что и умеет, то заводить все часы на одно и то же время, приводить к общему знаменателю, унифицировать и добиваться того, чтобы все показывали одно время, даже если все они сломаны. То есть с самого начала, еще до того, как читатель понимает, что он оказывается в жесткой тоталитарной системе контроля, он уже получает на это определенные указания. Все часы бьют неправильно, не так, как они должны, но делают это хором, не отклоняясь от линии партии. На это же указывает и формат времени. Роман начинается в 13:00. Не самая обычная формулировка для художественной литературы, которая до 20 века вообще никогда не встречалась. Время делили на два отрезка. 12 часов до полудня и 12 часов после. Если мы откроем, например, русскую литературу, то увидим, что Наташу Ростову планируют украсть не в 22:00, а в 10 часов вечера. Раскольников собирается убить старуху-проценщицу не в 19:15, а в 8 часу и так далее. Однако Оруэлл специально указывает время именно в 24-часовом формате, более точном, и менее человечном, формате, который в англоязычном мире известен как military time – военное время, потому что первыми во многих странах его начали использовать именно военные. И это еще одна деталь, характеризующая ту систему, с которой читателю предстоит столкнуться. Хорошо, с часами разобрались, но почему они бьют именно в холодный ясный апрельский день? Во-первых, апрель – это пограничный месяц. Весна уже вступает в свои права, природа пробуждается от зимней спячки и начинается ее возрождение. Но вместе с тем апрель ведь может качнуться и в другую сторону, как маятник часов. Ночными заморозками, поздним снегом, сковать начинающуюся весну, забрать надежду на возрождение. Эта апрельская амбивалентность – пролог к судьбе героя 1984, который восстает против тоталитарной системы, как весна против зимы в апреле. Во-вторых, Оруэлл не был первым, кто обратил внимание на эту лукавую природу апреля. Он наследует в этом другой первой строчке, написанной за несколько десятилетий до него. Один из величайших текстов 20 века, поэма «Бесплодная земля» Томаса Стернза Элиота, открывается такими строчками. «Апрель – беспощадный месяц. Выводит сирень из мертвой земли, мешает воспоминания и страсть, тревожит сонные корни весенним дождем». В оригинале у Элиота первая строчка звучит еще категоричнее. «Апрель – не просто беспощадный месяц, но April is the cruelest month». «Апрель – жесточайший месяц, самый жестокий из всех». И действие романа Оруэлла начинается, по сути дела, уже не в апреле 84-го, а в апреле «Бесплодной земли». Но ведь про Томаса Элиота мы знаем, что почти каждая строчка его поэмы – это отсылка, указание на какой-то другой текст. Еще в 1920 году он написал «Незрелый поэт имитирует, зрелый поэт крадет». Что же, давайте посмотрим, откуда сам Элиот выкрал этот апрель. А выкрал он его аж из 14 века, и тоже из первой строчки. Кентерберийские рассказы Чосера открываются так. «Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю взрыв».
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: радио «Сахаров». Квир-беседы на радио «Сахаров».
1: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
0: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
1: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается best newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Porn Base Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
2: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, деньги-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
2: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
2: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
2: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
2: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда не погода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
2: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
2: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
2: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
2: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
2: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
2: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
2: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
2: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
2: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
2: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
3: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
2: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
2: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
2: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
2: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
2: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
2: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
2: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
2: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
2: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
0: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
2: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено.

0: На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: люди со спектакля не уходят.
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг у друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь, а потом у меня резко идет наверх.
0: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
1: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое — это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да, я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
0: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
2: «Квир-беседы». Этот сезон выходит на радио «Сахаров». Слушайте на сайте
3: и... Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было. Да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сиси в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемым. Да, там, на выборах подмусолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал типа про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем с съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как было, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
2: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
3: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
2: Труппа — 20 человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательством «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-белое не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я «Боюсь, ее не читают» или «Надеюсь, ее не читают». «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что ты видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное. То есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название. То есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют?
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес — смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств, они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какой-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
2: хороший
1: большой.
2: Хороший вопрос, да.
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо,

0: То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
1: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна, это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это... Ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
0: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак... книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
0: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
1: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и

0: общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами, людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... по сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере,
2: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным во всех Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.